мишкой, дальня мотай, кому я держай. Я не вижу знакча, деньги не карт, толпа слабче, гейдеш, водишь дать.